Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.